0: Европесни на радио «Родных дорог».
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных.

0: первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Ченджа.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

подряд. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Анжелики Варум в честь дня рождения в одном миксе.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Согласно общепризнанной версии, название города Выкса происходит от финно-угорского языка, что означает «течение».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: один. Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Це
1: Радіо рідних дорог. Радіоканал зареєстрирован Роскомнадзором. Реєстраційний номер L-FS-77-67-880 від 6 декабря 2016 года. Інформаційна продукція СМІ предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Коллеги, спасибо за фидбэк.
3: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Анжелики Варум в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В парламенте Болгарии обсуждают снятие санкций против России и налаживание отношений с Москвой. Об этом сообщил депутат парламента Ангел Георгиев, передает ТАСС. По его словам, имеющиеся у Болгарии самолеты МиГ-29 нуждаются в замене двигателей, и заниматься этим должны российские компании. В связи с этим депутаты предложили снять санкции на российское топливо, энергетические ограничения и запрет на обслуживание этих самолетов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее новый премьер министр страны Румен Радев заявлял о намерении выстраивать уважительные и равноправные отношения с Россией. Два подъезда многоквартирного дома в Рязани, который был поврежден из-за атаки, будут разобраны. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, пострадали несущие конструкции. Два подъезда подлежат полному разбору. Это около 70 квартир и нежилые помещения, передает ТАСС. Добавлю, в ночь на 15 мая силы ПВО сбили над Рязанской областью 99 беспилотников. 5 человек погибли, еще 6 ранены. Были повреждены 2 дома. Обломки БПЛА также упали на территории одного из промпредприятий. США нанесли удары по югу Ирана. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов. Утверждается, что удары должны защитить американских военных от угроз со стороны иранских вооруженных сил. США уничтожили 2 катера, которые использовались для установки мин на позицию зенитного ракетного комплекса. Иран после этого призвал готовиться к нефти по $200 за баррель. При этом, по данным СМИ, США заявляют о сохранении перемирия. А американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что проливы на Ближнем Востоке будут так или иначе открыты. Он добавил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять несколько дней. Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи, которые не предоставили данные об IP-адресах россиян. Об этом сообщает «Известия». Эта информация нужна для предотвращения DDoS-атак, заявили в ведомстве. Однако она также позволяет выявлять у абонентов работающие VPN и оперативно его блокировать, говорят эксперты. Специалисты говорят, что исполнение этих требований влечет рост расходов связистов. Чтобы выполнить их, необходимо нанимать дополнительный персонал. Философ Александр Дугин предложил выдавать интернет россиянам порциями за хорошее поведение. В интервью журналистке Ксении Собчак он сказал, что выдавать гражданам доступ к интернету нужно дозированно. Он считает, что делать это необходимо порциями и только за хорошее поведение. Цитата. «Интернетом надо научиться пользоваться, до него надо дорасти, его надо заслужить». Конец цитаты. Дугин положительно оценил блокировку Телеграма, так как после начала глушения люди якобы стали чаще выходить на улицу и больше общаться друг с другом в реальной жизни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов. «Спой мне».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что у Вашингтона нет активных или запланированных переговоров с Киевом. Накануне он провел телефонный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Рубио добавил, что США по-прежнему готовы выступать посредниками между Россией и Украиной. В телефонном разговоре Лавров сообщил госсекретарю о решении властей России начать системные и последовательные удары по Киеву. В разговоре с журналистами Рубио заявил, что каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему этой ужасной бойне нужно положить конец. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил выпускников российских школ с последним звонком и пожелал им удачи. «Ставьте перед собой высокие цели и идите к ним, все получится», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его канале в Максим. Сегодня в российских школах пройдут последние звонки. Всего в этом году выпускаются почти 750 тысяч 11-классников. В России из-за укусов клещей с начала года к медикам обратились 129 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Как уточнила служба, в этом году от клещевого вирусного энцефалита привились более 2,5 миллионов человек. Эпидситуация по клещевым инфекциям в России остается стабильной, говорят специалисты. Наибольшее число укусов зарегистрировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в горнодобывающем регионе Чили. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 103 километров в 25 километрах от города Калама. Население города составляет около 140 тысяч жителей. Как передает Рейтер, землетрясение вызвало оползни в некоторых производственных зонах, сообщения о пострадавших или других серьезных чрезвычайных ситуациях не поступало. Прибрежные районы около Туапсе, Сочи и Геленджика страдают от разлива нефтепродуктов. Их убирают только на узком участке, а мазут расползается по морю, рассказал НСН, член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко.
3: Эти силы, которые задействованы в ликвидации последствий, то есть они вот убирают в основном центральный пляж и там прилегающие рядышком территории. То есть большая часть, она так как была загрязнена, так и осталась. То есть это вот промежутка между населенными пунктами, то есть более 60 километров. Протяженности. Я считаю, что необходимо это убирать. То есть, ну, 1 числа, может, формально откроют там центральный городской пляж, и все. И все остальное еще находится в состоянии достаточно критическом. Море со спутниковых снимков, то есть, тоже наблюдается, это нефтепродукты. Ну, расползлось это все там более 70 километров. В Геленджикском районе есть, и в Сочинском следы нефтепродуктов наблюдаются.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
4: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: В Бийске находится исток реки Оби.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Анжелики Варум в честь дня рождения в одном миксе.

0: Рідних дорог.
1: В Москві 9 часов утра.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Делегация японского МИДа и Министерства экономики, торговли и промышленности находится с визитом в России. Об этом заявила РИА Новости неназванная представительница Минэкономики Японии. Они проведут встречи на правительственном уровне, уточнила она. Визит продлится несколько дней. МИД России информацию о визите пока не подтверждал. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. О планах Японии отправить в Россию делегацию, состоящую из представителей правительства, стало известно в начале мая. Целью поездки японские власти называли защиту активов и интересов японских компаний, которые не ушли из России. Силы ПВО за ночь сбили над Россией 59 БПЛА. Об этом отчиталось Минобороны. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской и Смоленской областями, а также над Крымом. Над Брянской областью уничтожили 37 дронов. Обошлось без жертв и разрушений на земле, сообщил региональный оперштаб. Правительство Франции проведет совещание по поводу экстремальной жары в Европе. 25 мая в городе Бержерак была зафиксирована максимальная для мая температура почти 35 градусов. А сегодня на большей части региона Британии ожидается жара от 32 до 35, сообщает Le Monde. В Париже также выше 30. Причиной высоких температур стал так называемый тепловой купол. Теплые потоки воздуха из Северной Африки оказались заперты на территории Западной Европы из-за высокого давления. Экстремальные температуры воздуха также отмечаются в Великобритании и Испания. Президент Боливии вдвое снизил зарплату себе и министрам на фоне протестов. Родриго Пас объявил, что он и команда будут получать меньше, чтобы поддержать общество в условиях перебоя со снабжением. Антиправительственные протесты продолжаются в Боливии уже несколько недель. Жители страны перекрывают дороги в разных регионах. Власти возлагают ответственность за возникшие перебои со снабжением и беспорядки на сторонников экс-президента Эва Моралеса. Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева, получивший на Каннском фестивале Гран-при, подтвердил его статус режиссера мирового уровня, рассказала НСН главный редактор портала «Профи-синема» Нина Рамадановская.
3: С начала показов конкурсных картин стало понятно, что картина Звягинцева «Минотавр» – один из лидеров конкурса. Мы все очень надеялись на «Золотую пальму», но жюри решило по-другому. Очень сильное впечатление. Звягинцев в очередной раз подтвердил свою репутацию режиссера с мировым именем, большого режиссера, режиссера, который умеет создавать картины на очень высоком философском уровне.
2: Кинокритик усомнилась, что «Минотавр» появится в российском прокате в ближайшее время. Действие фильма происходит осенью 2022 года, в момент объявления в России частичной мобилизации. В философском контексте он переплетается с сюжетом греческой мифологии. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Этот город – родина Снегурочки, колыбель династии Романовых, а его история неразрывно связана с великим князем Юрием Долгоруким. А еще Кострома входит в популярный турмаршрут «Золотое кольцо». Удивительно, но Кострома всего на 5 лет младше Москвы. Город носит много гордых званий. Кострому считают столицей сыра, льна и ювелирных изделий. Сегодня город сохранил малоэтажную застройку, но зато обрамлен новыми арт-объектами и чистыми и ухоженными улицами. Встретимся на сковородке. Понятная для всех местных фраза. Именно так называют Сусанинскую площадь. Она имеет округлую форму, а ручкой сковородки служит улица Молочная гора. Последняя-то и ведет к набережной. По пути можно осмотреть часовню Николая Чудотворца, а также заглянуть в музей природы. От основной части Сусанинской площади веером в сторону расходятся аж 9 улиц. Для прогулки стоит лишь выбрать наиболее интересные. Например, можно осмотреть старинные торговые ряды. Они состоят из двух отдельных комплексов. Например, есть красные ряды, молочная, сырная биржа. Здесь же работает центральный рынок. Тут можно и приобрести сувениры своим любимым и близким. Добраться до Костромы можно на поезде, автобусе или самолете. Самый необычный вариант – теплоход. Кострома традиционно любима у речных туристов.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина» – табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка – «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
6: Один из самых знаменитых жителей Кёнигсберга, предшественника современного Калининграда, был великий философ Иммануил Кант.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал Дональда Трампа об итогах телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым. Рубио заявил, что передал американскому президенту сообщение от Владимира Путина. Госсекретарь рассказал, что проинформировал Трампа о шагах российской стороны. Среди прочего, Лавров уведомил американскую сторону о решении России ударить по Киеву. По мнению госсекретаря, в Киеве очень опасно уже несколько лет. Какое послание было Трампу от Путина, госсекретарь раскрывать не стал. Финального решения по ограничениям полетов малой авиации пока нет. Минтранс, Росавиация и Минобороны пока не приняли его. В случае, если мера вступит в силу, она коснется около 1000 пилотов и нескольких десятков летных школ и аэроклубов, пишет Коммерсант. Международные общественные организации пилотов и владельцев воздушных судов накануне сообщили о введении запрета на полеты самолетов на высоте до 5000 метров в московской воздушной зоне. Ограничения будут действовать в начале июня. Исключение сделают, в частности, для медицинской авиации. Мошенники стали использовать схему с фальшивыми свиданиями. За первые 3 месяца года злоумышленники, работающие по этой схеме, похитили у пользователей 94 миллиона рублей, а средняя сумма списания составила 6 тысяч. Как сообщает РИА Новости, пользователь знакомится с девушкой на сайте или в сервисе знакомств. Через несколько часов общения ему предлагают сходить, к примеру, в театр. Девушка утверждает, что уже купила билет и предлагает выкупить соседнее с ней место. Якобы для покупки билета она отправляет ссылку на мошеннический сайт. Ежегодный отпуск необходимо увеличить с 28 до 35 дней. С таким предложением выступил депутат Госдумы Николай Новичков, передает ТАСС. По словам парламентария, действующее законодательство предусматривает разделение свободных дней, но как минимум одна часть должна составлять не менее 14 календарных дней. По словам депутата, перемены позволят полноценно восстанавливать силы и предотвращать выгорание. Россия может нарастить турпоток на федеральных особо охраняемых природных территориях до 25 миллионов человек по итогам года. Вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин заявил НСН, что развитие туризма в этих зонах опасно их загрязнением. Необходимо ужесточать контроль.
3: Поток территории охраняемых, да, должна быть чрезвычайно жесткая дисциплина пребывания туристов. Это касается и маршрутов, оборудованных троп, работы с мусором. У нас есть печальный пример побережья Байкала. Пикники, шашлыки и все это на машинах приводит к тому, что часть территории захламлена. Должны сказать свое слово ученые, которые понимают, что такое экологическая нагрузка. В любом случае туристы должны уносить свой мусор с собой. Должны быть штрафы, должна быть более жесткая система контроля входа, въезда на эти территории.
2: Как сообщает «Известия», в пятерку самых посещаемых входит Сочинский национальный парк, Кисловодский, Лосиный остров, Красноярские столбы, Куршская коса. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Казахи – это не только тюркский народ и титульная нация Казахстана, но еще и 10-й по численности этнос Российской Федерации. Согласно последней переписи, в нашей стране проживают почти 592 тысячи казахов. Представители народа в большинстве своем являются мусульманами. Атеистов совсем немного. Сохранилось, кстати, языческое верование – тенгрианство. Оно предусматривает поклонение духам и богам природы. А в казахских деревнях и сегодня есть шаманы. Казахский язык формировался в условиях влияния тюркского народа и испытал влияние со стороны других народностей. Сейчас выделяется несколько диалектов – северо-восточный, южный и западный. Основное занятие народа – полукочевое и кочевое скотоводство. Выращивали лошадей, верблюдов, коров, коз и баранов. Занимались также и земледелием. Жилище у степного народа также было соответствующим. У других тюркоязычных кочевников казахи подсмотрели идею юрты. И сегодня на больших казахских праздниках проходят соревнования по скоростному складыванию и раскладыванию юрт. Кухню казахов следует разделять на традиционную и современную. Основа рациона всегда составляли мясные блюда. Казахи употребляют практически всю пищу животного происхождения – почки, сердце, легкие, желудок. Колбаса из конины тоже пользуется особым спросом. А популярный напиток – чай с молоком. Казахстан – один из мировых лидеров по его потреблению. И сегодня прощаюсь с вами на казахском. Сау баланыс.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Нет, не надо слов.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Анжелики Варум в честь дня рождения в одном миксе.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио родных дорог. День

0: родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. А вы знали, что Алена Апина начала сольную карьеру с настоящего шлягера? Песня «Ксюша» – дебютная в сольной карьере яркой артистки. Она была выпущена в августе 1991-го. Чуть ранее Апина покинула группу «Комбинация» и не планировала профессионально заниматься музыкой. Но впоследствии передумала и убедила супруга дать ей возможность в качестве эксперимента сольно записать всего одну песню. За материалом она обратилась к своему другу детства, композитору и сооснователю «Комбинации». Тот предложил ей на выбор два потенциальных шлягера – «Ксюша» и «Два кусочка колбаски». Ну а второй, как вы помните, вошел в репертуар «Комбинации».
1: Надоело эту песню слушать.
0: Интересно знать, что работа над песней держалась в строгой тайне. Другой сооснователь группы был обижен на Апину. Он считал ее уход из ансамбля на пике популярности настоящим предательством. А тут еще и получалось, что ушедшая певица перехватила очень классную композицию у «Комбинации». Поэтому будущий хит был записан буквально за одну ночь, а через два дня был готов и видеоклип. Песня принесла Апиной широкую известность и обеспечила успешный старт ее сольной карьеры. Ну и пользуясь случаем, передаю большой привет всем нашим слушательницам с именем Ксения.
2: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Кино» и Александра Айвазова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что существует угроза дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Индии. По его словам, затягивание боевых действий повышает риск расширения конфликта. Вместе с этим он подчеркнул, что США готовы оказать всю возможную помощь для содействия прекращению украинского конфликта. Накануне Рубио поговорил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров официально проинформировал США о намерении российской стороны продолжить удары по Киеву в ответ на удары по гражданским объектам в России. Список посредников при возможных будущих переговорах России и Европы пополнился новыми именами. Как сообщило издание «Политика», в него попали бывший президент Финляндии Саули Ниинисте, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также глава Евросовета Антонио Кошта. Ранее в этом списке были в том числе бывшие канцлеры Германии Ангела Меркель и Герхард Шрёдер. Самолет премьер-министра обороны Румынии потерял сигнал GPS при полете в Литву. Радомир Уце отметил, что летел в одну из стран Балтии с рабочей поездкой. По его словам, были обнаружены очень сильные помехи. Пилоты активировали военную навигационную систему, приняли защитные меры, чтобы продолжить полет к месту назначения. По словам министра, подавление сигнала GPS не было направлено только на румынский самолет. Его не было в целом в регионе. Норовирус выявили у работника пищеблока в Красноярске после массового заражения кадетов. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Согласно выводам специалистов, именно работник пищеблока стал источником заражения кадетов. Норовирусом в середине мая заразились 35 воспитанников Красноярского кадетского корпуса. Чебоксары частично обесточены из-за аварии на электросетях. Без света оказались жители трех районов. Специалисты приступили к переключениям на резервные схемы электроснабжения. Параллельно ведутся восстановительные работы на поврежденном оборудовании. Банки вряд ли будут менять свои подходы к оценке рисков при выдаче кредитов на фоне списания просроченных долгов для участников СВО. Об этом заявил НСН гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
3: Ранее уже были такого рода меры. Тогда, соответственно, государство компенсировало банкам, если я не ошибаюсь, половину понесенных расходов. Возможно, что этот же механизм будет задействован в этот раз. А по поводу изменения в цене и в политике оценки, цене вряд ли. Но достаточно сложно прогнозировать, пойдет мужчина на СВО контрактником или нет. Большинство кредитных организаций не будет менять свои подходы к оценке рисков. Такие изменения, которые сейчас были утверждены, вряд ли скажутся на ценовой политике.
2: Президент Путин ранее подписал закон, освобождающий участников СВО от уплаты до 10 миллионов рублей долга по просроченным кредитам. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка-Луна».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Манты – традиционное преимущественно мясное блюдо народов Центральной Азии, Монголии и даже Кореи. Кстати, в последней стране они называются манду. Конечно, любят манты и в странах бывшего СССР, и в России. Особенно популярно блюдо в Татарстане и Башкортостане. Манты состоят из мелко нарубленного мяса в тонко раскатанном тесте. Что-то похожее на привычные всем нам пельмени, но несколько большее в размерах. Чаще всего историки называют родиной этого блюда Китай, но достоверно это неизвестно. Есть версия, что в одном из регионов страны жили уйгуры, и это блюдо можно считать уйгурским. Честно говоря, каждый из многих народов склоняется к тому, что манты – это именно их блюдо, и они его придумали. О привнесенности культуры блюда в китайскую кулинарию может свидетельствовать само название. Не оспаривается, например, различными народами то, что все тюркские варианты названия производные от китайского маньтоу. Слово переводится как «съедобная голова». Отмечу, что в каждой стране тесто на манты готовят примерно одинаково, а вот начинки отличаются. В Узбекистане используют в основном баранину и лук, а в Китае чаще всего свиной фарш с капустой.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
5: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: В начале 20 века город Алатырь был крупнейшим городом Чувашии.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Анжелики Варум в честь дня рождения в одном миксе.

0: Автора песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зачарова.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

детстве май был генеральной репетицией лета, а сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В КВН как-то шутили, что, прочитав декларацию Филиппа Киркорова о доходах, налоговый инспектор воскликнул: «Да это же Филькина грамота!» Откуда же такое выражение и почему именно это имя? Уверен, и вы частенько говорите: «Да это Филькина грамота!» И имеете в виду документ, который не имеет ни веса, ни смысла. Согласно самой распространенной версии, фразеологизм уходит корнями в 16 век, ко временам Ивана Грозного. Тогда митрополит московский Филипп II открыто выступал против опричнины. Он даже осмелился сделать царю замечание прямо на церковной службе. Грозный был уязвлен до глубины души и сослал Филиппа в монастырь.
2: «Красота-то какая! Лепота!»
1: Из ссылки митрополит слал царю многочисленные письма с призывами к покаянию и прекращению насилия. Но Иван не воспринимал их всерьез. И, по легенде, пренебрежительно называл их «филькиными грамотами». Так он подчеркивал их бессмысленность. Вот в языке и закрепилось выражение «филькина грамота», как нечто пустое и бесполезное. Впрочем, есть и другая версия, менее известная, но крайне любопытная. Некоторые исследователи считают, что фразеологизм появился в 19 веке. Тогда «фильками» шутливо называли сыщиков тайной полиции, чьи отчеты, по слухам, были полны вымысла и приукрашиваний. Внутри системы их донесения снисходительно и называли «филькиными грамотами», потому что все написанное в них нельзя было воспринимать всерьез.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
7: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,4.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы «Високосный год». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Суд утвердил взыскание с Анатолия Чубайса и ответчиков 5,5 миллиардов рублей по иску Роснана. Иск подан Чубайсу и еще семи бывшим топ-менеджерам госкорпорации. Компания потребовала взыскать убытки после неудачного проекта гибких планшетов. Это гаджет для российских школьников, которые так и не запустили в серию. В Роснану ущерб от проектов прежнего руководства компании оценивали в разные суммы. Называлась и цифра более 200 миллиардов рублей. МИД России подтвердил вызов временного поверенного в делах Чехии Яна Арнджейки. Ему заявили решительные протесты за задержание в Чехии митрополита Илариона. МИД России заявил об абсурдности и полной безосновательности обвинений в отношении православного иерарха. По мнению ведомства, проведение полицейской операции на основании анонимного сообщения свидетельствует о ее спланированном и провокационном характере. Российская сторона требует освобождения митрополита, заявило ведомство. Добавлю, бывший глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион был задержан 24 мая. Его подозревают в хранении наркотиков. Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, который сохранит должность президента Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат. Это станет общественной должностью. Британские ученые сравнили соцсети с курением по степени вреда. Эксперты Академии Королевских медицинских колледжей назвали соцсети новым курением и предупредили общественность об эпидемии вреда для детей, постоянно подвергающихся воздействию ненавистнического, вызывающего зависимости и крайне пугающего контента. Как сообщает Times, доклад Академии передан на рассмотрение правительству страны. Ожидается, что это может повлиять на позицию британских властей в отношении запрета соцсетей для детей до 16 лет. Ледник судного дня в Антарктиде постепенно разрушается, что в будущем может привести к масштабному потопу, и Петербург окажется в зоне риска. С таким прогнозом выступил климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории Андрей Киселев. Однако научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева рассказала НСН, что до конца 21 века Санкт-Петербургу не угрожают наводнения и потопы.
3: До конца 21 века таяние этого ледника приведет повышение уровня моря 6 сантиметров максимум. Ну, в общем, угрожает ли это Санкт-Петербургу? Наверное, нет. Петербург, он хорошо ведь защищен различными укреплениями, дамбами. Но потепление климата и подъем уровня океана может привести к подъему грунтовых вод в области вот этих защитных сооружений. Поэтому за ними надо очень сильно следить и адаптировать к потеплению климата и повышению уровня океана.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: про песни на радио «Родных дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Песня из сборника «Союз-15», 1995 год.
1: Игорь Саруханов, «Скрип колеса».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Город Дубна – единственный населенный пункт Московской области, расположенный на берегу реки Волги.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Анжелики Варум в честь дня рождения в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер один». Год 1991.
1: А студио «Белая река».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Этот город – родина Снегурочки, колыбель династии Романовых, а его история неразрывно связана с великим князем Юрием Долгоруким. А еще Кострома входит в популярный турмаршрут «Золотое кольцо». Удивительно, но Кострома всего на 5 лет младше Москвы. Город носит много гордых званий. Кострому считают столицей сыра, льна и ювелирных изделий. Сегодня город сохранил малоэтажную застройку, но зато обрамлен новыми арт-объектами и чистыми и ухоженными улицами. Встретимся на сковородке. Понятная для всех местных фраза. Именно так называют Сусанинскую площадь. Она имеет округлую форму, а ручкой сковородки служит улица Молочная гора. Последняя-то и ведет к набережной. По пути можно осмотреть часовню Николая Чудотворца, а также заглянуть в музей природы. От основной части Сусанинской площади веером в сторону расходятся аж 9 улиц. Для прогулки стоит лишь выбрать наиболее интересные. Например, можно осмотреть старинные торговые ряды. Они состоят из двух отдельных комплексов. Например, есть красные ряды, молочная, сырная биржа. Здесь же работает центральный рынок. Тут можно и приобрести сувениры своим любимым и близким. Добраться до Костромы можно на поезде, автобусе или самолете. Самый необычный вариант – теплоход. Кострома традиционно любима у речных туристов.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей. Без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
6: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,9.

весна. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Госдума приняла законопроект об аресте имущества граждан, которые переехали за границу и совершили административные правонарушения против интересов России. По данным новостного агрегата «Росмед-2», это главная новость часа. Среди нарушений, которые повлекут арест имущества, дискредитация вооруженных сил, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, неуплата штрафа за такие правонарушения. Мера касается в том числе средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. Закон вступит в силу с 1 сентября. Евросоюз не намерен эвакуировать свое представительство в Киеве, как к этому призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Анита Хипер. По ее словам, Украина нуждается в противовоздушной обороне и финансовой помощи, которая будет продолжена в ближайшие дни. Накануне сообщалось о телефонном разговоре Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа привлек внимание к заявлению своего ведомства, в котором США наряду с другими государствами, которые имеют представительство в Киеве, рекомендовано эвакуировать своих дипломатов. На Смоленской площади объясняют это тем, что российская армия приступает к системным ударам по объектам ВСУ в Киеве и по центру принятия решений. Роскомнадзор проверил публикации о сборе IP-адресов пользователей и операторов связи. Пресс-служба ведомства уточнила, что в соответствии с приказом Роскомнадзора операторы предоставляют данные об IP-адресах, которые назначаются сетевому оборудованию. Ведомство подчеркнули, что данные о принадлежности конкретному пользователю этого оборудования или IP-адресов не передаются. Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что с начала года 85 операторов связи были оштрафованы за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Операторы обязаны предоставлять сведения для противодействия угрозам безопасности и компьютерным атакам. Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, который сохранит должности президента Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что в ходе встречи Владимира Путина с Шохиным прозвучала важная инициатива по институту бизнес-омбудсмена – сменить формат этой должности с тем, чтобы она больше не была государственной. В связи с этим будут вноситься необходимые изменения в соответствующий закон. Произведения авторов из 10 стран, всего 11 книг, вошли в короткий список номинации «Иностранная литература» 24-го сезона премии «Ясна Поляна», сообщили писатели, члены жюри. Лауреат номинации «Иностранная литература» получает 1 200 000 рублей. Переводчик книг – 500 тысяч рублей. Имена лауреатов объявят в октябре. «Ясная Поляна» – ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году в музее усадьбы Толстого. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто – набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН, нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Казахи – это не только тюркский народ и титульная нация Казахстана, но еще и 10-й по численности этнос Российской Федерации. Согласно последней переписи, в нашей стране проживают почти 592 тысячи казахов. Представители народа в большинстве своем являются мусульманами. Атеистов совсем немного. Сохранилось, кстати, языческое верование – тенгрианство. Оно предусматривает поклонение духам и богам природы. А в казахских деревнях и сегодня есть шаманы. Казахский язык формировался в условиях влияния тюркского народа и испытал влияние со стороны других народностей. Сейчас выделяется несколько диалектов – северо-восточный, южный и западный. Основное занятие народа – полукочевое и кочевое скотоводство. Выращивали лошадей, верблюдов, коров, коз и баранов. Занимались также и земледелием. Жилище у степного народа также было соответствующим. У других тюркоязычных кочевников казахи подсмотрели идею юрты. И сегодня на больших казахских праздниках проходят соревнования по скоростному складыванию и раскладыванию юрт. Кухню казахов следует разделять на традиционную и современную. Основа рациона всегда составляли мясные блюда. Казахи употребляют практически всю пищу животного происхождения – почки, сердце, легкие, желудок. Колбаса из конины тоже пользуется особым спросом. А популярный напиток – чай с молоком. Казахстан – один из мировых лидеров по его потреблению. И сегодня прощаюсь с вами на казахском. Сау баланыс.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: На уступе Горячей горы в городе Пятигорске сидит орел, главная визитная карточка города и символ Кавказских минеральных вод.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог — идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог — лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Анжелики Варум в честь дня рождения в одном миксе.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бамберс!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

зимой на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: Их дорог Константин Донской. Здравствуйте. А вы знали, что Алена Апина начала сольную карьеру с настоящего шлягера? Песня «Ксюша» – дебютная в сольной карьере яркой артистки. Она была выпущена в августе 1991-го. Чуть ранее Апина покинула группу «Комбинация» и не планировала профессионально заниматься музыкой. Но впоследствии передумала и убедила супруга дать ей возможность в качестве эксперимента сольно записать всего одну песню. За материалом она обратилась к своему другу детства, композитору и сооснователю «Комбинации». Тот предложил ей на выбор два потенциальных шлягера – «Ксюша» и «Два кусочка колбаски». Ну а второй, как вы помните, вошел в репертуар «Комбинации».
1: Надоела эту песню слушать, и на улице кончился дождь.
0: Интересно знать, что работа над песней держалась в строгой тайне. Другой сооснователь группы был обижен на Апину. Он считал ее уход из ансамбля на пике популярности настоящим предательством. А тут еще и получалось, что ушедшая певица перехватила очень классную композицию у «Комбинации». Поэтому будущий хит был записан буквально за одну ночь, а через два дня был готов и видеоклип. Песня принесла Апиной широкую известность и обеспечила успешный старт ее сольной карьеры. Ну и пользуясь случаем, передаю большой привет всем нашим слушательницам с именем Ксения.
2: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В Зеленодольске в 19 веке американец Робс построил спичечную фабрику.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и «Иракли». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Риски прямого военного столкновения между ядерными странами с катастрофическими последствиями сейчас нарастают, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. При этом такая опасность не удерживает группу стран Альянса от повышения ставок противостояния с Москвой, отметил Рябков на международном форуме по безопасности. По оценке дипломата, известные силы Европе сейчас играют роль основного провокатора в контексте украинского конфликта. Замглава МИДа также заявил, что предпосылок для диалога по стратегической стабильности США сейчас нет. Для этого нужны зримые изменения подхода Вашингтона на российском направлении. Дипломатическая служба Евросоюза вызвала временного поверенного в делах России и призвала прекратить удары по Украине. Об этом сообщила представитель внешнеполитического ведомства ЕС Анита Хипер. Она назвала неприемлемой эскалацией угрозу России иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. Хипер призвала Россию начать мирные переговоры и согласиться на безоговорочное прекращение огня. Днем ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонной беседе с госсекретарем Марко Рубио уведомил США, что Москва начинает системные удары по объектам ВСУ и центрам принятия решений в Киеве. Сам Рубио предупредила о риске эскалации конфликта на Украине. Армению нельзя исключить из Евразийского экономического союза согласно принципиальным установкам сотрудничества. Однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос, могут ли быть приняты рекомендации по исключению Армении из Союза по итогам саммита ЕАЭС в Астане, который пройдет с 28 по 29 мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что не приедет на саммит в Астане из-за предвыборной кампании в республике. Мосгорсуд оставил без изменений решение Тверского районного суда в части признания деятельности венчурного инвестора Александра Галицкого и основанного им фонда «Экстремистской», а также в части обращения в доход государства имущества Галицкого. Таким образом, апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы представителей бизнесмена. Общая сумма взыскания превышает 8 миллиардов рублей. При этом Мосгорсуд отменил решение первой инстанции об обращении в доход государства право требования Галицкого к бизнесмену Александру Удодову почти на 1 миллиард 900 миллионов рублей. Сам бизнесмен отрицал любые обвинения в поддержке и помощи ВСУ. Он назвал себя жертвой заговора. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги по версии портала «Трансфермаркт». Стоимость игрока составляет 28 миллионов евро. Второе место по этому показателю занимают полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк и армянский хавбек Краснодара Эдуард Спиртсян, оба по 25 миллионов евро. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Манты – традиционное преимущественно мясное блюдо народов Центральной Азии, Монголии и даже Кореи. Кстати, в последней стране они называются манду. Конечно, любят манты и в странах бывшего СССР, и в России. Особенно популярно блюдо в Татарстане и Башкортостане. Манты состоят из мелко нарубленного мяса в тонко раскатанном тесте. Что-то похожее на привычные всем нам пельмени, но несколько большее в размерах. Чаще всего историки называют родиной этого блюда Китай, но достоверно это неизвестно. Есть версия, что в одном из регионов страны жили уйгуры, и это блюдо можно считать уйгурским. Честно говоря, каждый из многих народов склоняется к тому, что манты – это именно их блюдо, и они его придумали. О привнесенности культуры блюда в китайскую кулинарию может свидетельствовать само название. Не оспаривается, например, различными народами то, что все тюркские варианты названия – производные от китайского «маньтоу». Слово переводится как «съедобная голова». Отмечу, что в каждой стране тесто на манты готовят примерно одинаково, а вот начинки отличаются. В Узбекистане используют в основном баранину и лук, а в Китае чаще всего свиной фарш с капустой.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей. Без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
6: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Гороховецкая лошадка. Фирменный сувенир города Гороховец.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Анжелики Варум в честь дня рождения в одном

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность в связи с заявлением России о планах нанести удары по Киеву. При этом он подчеркнул, что ООН осуждает нападение на учебное заведение в Старобельске, как любое нападение на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. По словам генсека, сейчас как никогда крайне важно избегать любой эскалации конфликта, который уже нанес огромный ущерб мирному населению, рискует еще больше отсрочить поиск мира. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер заявила, что ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева после предупреждения МИД России о нанесении ударов по центру принятия решений столицы Украины. Возможное решение США возобновить ядерные испытания вызовет цепную реакцию. Такое убеждение российской стороны озвучил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на международном форуме по безопасности. По словам дипломата, заявление Вашингтона о возможном возобновлении натурной испытательной деятельности чревато фатальными последствиями для договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Как отметил Рябков, в целом на международной арене очень остро чувствуется отсутствие достаточной политической воли к совместной работе по устранению первопричин кризисов и фундаментальных межгосударственных противоречий. Правительство практически договорилось по новым правилам семейной ипотеки, заявил в Госдуме замминистра строительства ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, обновленная программа учтет вопросы демографии. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 июля. Власти готовят дифференцированную ставку по ипотеке. Она будет зависеть от количества детей. Один ребенок 10-12%, двое 6%, трое больше детей 4%. Для семей с одним ребенком платеж по кредиту может вырасти почти на четверть. Народная артистка России Ольга Страумова призвала главу Сергиево-Посадского городского округа Оксану Ероханову построить в регионе театр. С таким предложением она выступила во время церемонии открытия 23-го фестиваля театров малых городов России. Тогда, по словам Страумовой, из Москвы сюда бы приезжали люди, чтобы смотреть спектакли. 23-й фестиваль театров малых городов России организован Государственным театром нации при поддержке Министерства культуры. В конкурсной программе принимает участие 15 трупп из 9 регионов. В ряде регионов европейской части России в заключительные дни лета прогнозируется температура воздуха, скорее характерная для октября. Такую погоду россиянам пообещал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в ближайшие дни европейская часть страны окажется под влиянием атмосферного фронта севера. В результате в средней полосе и северо-западе России столбики термометров в пятницу покажут значения, привычные для начала октября, плюс 8-13 градусов. Тишковец добавил, что даже в Причерноморье воздух прогреется не выше плюс 15-20 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В КВН как-то шутили, что, прочитав декларацию Филиппа Киркорова о доходах, налоговый инспектор воскликнул: «Да это же Филькина грамота!» Откуда же такое выражение и почему именно это имя? Уверен, и вы частенько говорите: «Да это Филькина грамота!» И имейте в виду документ, который не имеет ни веса, ни смысла. Согласно самой распространенной версии, фразеологизм уходит корнями в 16 век, ко временам Ивана Грозного. Тогда митрополит московский Филипп II открыто выступал против опричнины. Он даже осмелился сделать царю замечание прямо на церковной службе. Грозный был уязвлен до глубины души и сослал Филиппа в монастырь.
2: «Красота-то какая! Лепота!»
1: Из ссылки митрополит слал царю многочисленные письма с призывами к покаянию и прекращению насилия. Но Иван не воспринимал их всерьез. И, по легенде, пренебрежительно называл их «филькиными грамотами». Так он подчеркивал их бессмысленность. Вот в языке и закрепилось выражение «филькина грамота», как нечто пустое и бесполезное. Впрочем, есть и другая версия, менее известная, но крайне любопытная. Некоторые исследователи считают, что фразеологизм появился в 19 веке. Тогда «фильками» шутливо называли сыщиков тайной полиции, чьи отчеты, по слухам, были полны вымысла и приукрашиваний. Внутри системы их донесения снисходительно и называли «филькиными грамотами», потому что все написанное в них нельзя было воспринимать всерьез.
0: Очень полезная передача. Реклама.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Кексгольм – так раньше назывался город Приозерск.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,2

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.
4: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не святой.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Жасмин. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Мировое сообщество как никогда приблизилось к глобальной катастрофе, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Он выступил на дебатах в Совете Безопасности по теме соблюдения принципов и целей Устава Всемирной Организации. Как отметил Небензя, Россия рассчитывает, что ООН обретет второе дыхание с избранием нового генерального секретаря. По его словам, ООН непозволительно долго находится в стороне от задач по устранению первопричин конфликтов, восстановлению доверия между государствами-членами и работы по регулированию наиболее кризисных ситуаций. Наблюдательный совет ВТБ объявил о намерении провести дополнительную эмиссию акций Госбанка по цене 87 рублей за бумагу. Сейчас номинальная цена одной бумаги составляет 50 рублей. Цена размещения, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена не позднее даты начала размещения акций. Как сообщила пресс-служба ВТБ, Госбанк может разместить 49% от общего количества бумаг в обращении. Акции ВТБ в конце основной сессии Мосбиржи обвалились на новостях о дополнительной эмиссии и дивидендах. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год. Генпрокуратура установила, что бывший муж экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой Роберт пытался вывести в иностранной юрисдикции незаконно нажитые активы более чем на 1 миллиард рублей. Об этом заявил представитель ИСА в ходе судебного заседания. Эпизод касается периода, когда Хахалева была лишена полномочий судьи и в отношении нее было согласовано уголовное преследование. Судебное заседание отложено на 1 июня. Как сообщали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, один из примеров противоправной деятельности экс-судьи – оформление через судебные механизмы высоколиквидных сельхозугодий в пользу хозяйствующих субъектов, которые были аффилированы мужу, а также за владение противоправным способом земельным фондом площадью более 12 тысяч гектаров. Это позволило семье непрерывно обогащаться. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в Благовещенске устанавливают местонахождение 33-летней Ольги Кочергиной, которая около месяца назад пропала вместе с 5 детьми. Она ушла из дома еще 30 апреля, с тех пор ее местонахождение остается неизвестным. При этом женщина отвечает на телефонные звонки, однако категорически отказывается называть свое точное местоположение. Премьерный спектакль «Сияние» с прима-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой в главной роли откроет фестиваль новых форм искусств «А-Сияние» в Архангельском, который пройдет 4-5 июля. Об этом сообщила генеральный директор музея-заповедника Елена Харламова. Спектакль представят зрителям в амфитеатре. Его возведут в большом партере парка. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: В честь города Кольчугино назван сплав «Кольчуг-алюминий», из которого был изготовлен первый отечественный металлический самолет «Ант-2».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

Ginger. Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Анжелики Варум в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство транспорта и Росавиация получили представление от Минобороны о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны на высотах до 5100 метров. Этот режим не затрагивает пассажирские рейсы и ряд других, сообщила Росавиация. Согласно предложениям, ограничения не будут касаться регулярных и чартерных пассажирских рейсов, полетов для оказания медицинской помощи, эвакуации, выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи, также авиаработ. Работ по государственным контрактам. Министерство финансов рассматривает возможность снижения порога уплаты налога на добавленную стоимость для малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей и при этом сохранит должность главы РСПП. По словам Шохина, многие компании, которые сейчас обязаны платить НДС с порога дохода в 20 миллионов рублей, находятся под пристальным вниманием налоговой службы на предмет искусственного дробления бизнеса с целью не переходить этот порог. Тут совершенно понятно желание обелить экономику, увеличить поступление в бюджет, но надо в то же время не допустить того, чтобы бизнес закрывался, заявил Шохин. Предприниматель Александр Галицкий уехал из России по голландскому паспорту вскоре после решения суда о признании его фонда экстремистским объединением и изъятии имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил прокурор в Мосгорсуде. Сегодня апелляционная инстанция оставила без изменений решение Тверского районного суда в части признания деятельности венчурного инвестора и его фонда экстремистской, а также в части обращения в доход государства и имущества Галицкого. Сам бизнесмен отрицал любые обвинения в поддержке и помощи вооруженным силам Украины. В послании суду он назвал себя жертвой заговора. Дональд Трамп заявил, что завершил плановое медицинское обследование, которое показало, что у него все отлично со здоровьем. Президент проходит такие обследования каждые 6 месяцев. Все показатели прекрасны, отметил 79-летний Трамп. В январе он отмечал, что в третий раз сдал на отлично тест на когнитивные способности. В то же время в прошлом году некоторые американские СМИ публиковали предположение о том, что состояние здоровья Трампа ухудшается. Единственный в России 115-летний колесный пароход Николай Гоголь вновь заработал в Архангельске и уже успел выйти в свой первый рейс. Судну провели капитальный ремонт, после чего оно смогло выйти в акваторию Северной Двины. 115-ю навигацию Николая Гоголя открыли 100 представителей Российского военно-исторического общества. Уникальный пароход-колесник был построен на заводе «Красное Сормово» в начале 1911 года. Вскоре его стали называть одним из самых комфортабельных в Российской империи. На пароходе пассажирам подавали изысканные блюда, в том числе рябчиков и тетеревов. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Диско Тиковария».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна – радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В Псковском озере можно выловить сниток, местный аналог корюшки.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Переговоры между Киевом и Россией по регулированию конфликта на Украине в настоящее время не ведутся. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. По его словам, Москва выдвинула свои условия, и это не заморозка по линии фронта, которой так отчаянно добивается Киев. Небензя считает, что украинское регулирование сейчас не находится в списке приоритетов администрации США во главе с Дональдом Трампом. По оценке постпреда, ООН слишком долго находится в стороне от задач по устранению первопричин конфликтов. Москва рассчитывает на обновление работы Всемирной организации после избрания нового генерального секретаря, подчеркнул Небензя. Средства противовоздушной обороны уничтожили 6 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило вечером Министерство обороны. Перехвачены дроны самолетного типа над Крымом, Белгородской областью и акваторией Азовского моря. Ранее в этот день средства ПВО уничтожили 59 беспилотников над регионами. Цели были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Крымом. Спасатели ищут 3 человек, которые могут находиться под завалами дома в Липецке, который частично обрушился при пожаре, сообщили в МЧС. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее уточнил, что огонь перекинулся на припаркованные автомобили и хозяйственные постройки. Версия падения беспилотника как причине ЧП не соответствует действительности. Возможной причиной пожара и обрушения дома в Липецке мог стать взрыв газа, сообщила прокуратура Липецкой области. ВТБ планирует новое СПО, вторичное публичное предложение акций, на этот раз для финансирования партнерства с группой Wildberries Rus. Наблюдательный совет банка принял решение предложить акционерам на собрании 30 июня рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке. Цена размещения 87 рублей за акцию. Планируется разместить около 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Лимит до комиссии превышает 500 миллиардов рублей. Во вторник было объявлено, что ВТБ и Wildberries Rus договорились о стратегическом партнерстве. Первый его шаг – покупка ВТБ 5% в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения доли. Показы спектакля «Фацер» Матои Миуры пройдут в БДТ имени Георгия Товстоногова в Петербурге в рамках российско-японского фестиваля в июне. В афише также шоу японских барабанов, лекция о культуре и искусстве Японии, мастер-классы, инсталляции и концерты. Показы спектакля «Фацер» театра «Читен» пройдут 17 и 18 июня на малой сцене БДТ. Режиссер рассматривает ситуацию морального выбора человека в экстремальных условиях. После спектакля Миуры на малой сцене выступит экспериментальное трио из Киото «Кукагендай», постоянные соавторы Матои Миуры и театра Читен. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: в Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство транспорта и Росавиация получили представление от Минобороны о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны на высотах до 5100 метров. Этот режим не затрагивает пассажирские рейсы и ряд других, сообщила Росавиация. Согласно предложениям, ограничения не будут касаться регулярных и чартерных пассажирских рейсов, полетов для оказания медицинской помощи, эвакуации, выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи, также авиаработ. Работ по государственным контрактам. Министерство финансов рассматривает возможность снижения порога уплаты налога на добавленную стоимость для малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей и при этом сохранит должность главы РСПП. По словам Шохина, многие компании, которые сейчас обязаны платить НДС с порога дохода в 20 миллионов рублей, находятся под пристальным вниманием налоговой службы на предмет искусственного дробления бизнеса с целью не переходить этот порог. Тут совершенно понятно желание обелить экономику, увеличить поступление в бюджет, но надо в то же время не допустить того, чтобы бизнес закрывался, заявил Шохин. Предприниматель Александр Галицкий уехал из России по голландскому паспорту вскоре после решения суда о признании его фонда экстремистским объединением и изъятии имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил прокурор в Мосгорсуде. Сегодня апелляционная инстанция оставила без изменений решение Тверского районного суда в части признания деятельности венчурного инвестора и его фонда экстремистской, а также в части обращения в доход государства и имущества Галицкого. Сам бизнесмен отрицал любые обвинения в поддержке и помощи вооруженным силам Украины. В послании суду он назвал себя жертвой заговора. Дональд Трамп заявил, что завершил плановое медицинское обследование, которое показало, что у него все отлично со здоровьем. Президент проходит такие обследования каждые 6 месяцев. Все показатели прекрасны, отметил 79-летний Трамп. В то же время в прошлом году некоторые американские СМИ публиковали предположение о том, что состояние здоровья Трампа ухудшается. Единственный в России 115-летний колесный пароход Николай Гоголь вновь заработал в Архангельске. Судну провели капитальный ремонт, после чего оно смогло выйти в акваторию Северной Двины. 115-ю навигацию Николая Гоголя открыли 100 представителей Российского военно-исторического общества. Уникальный пароход-колесник был построен на заводе «Красная Сормова» в начале 1911 года. Вскоре его стали называть одним из самых комфортабельных в Российской империи. На пароходе пассажирам подавали изысканные блюда, в том числе рябчиков и тетеревов. В 60-х годах прошлого века его отдали под туристическую деятельность. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».
1: Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные

0: детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо спать.

0: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: весна.
1: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
6: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Переговоры между Киевом и Россией по регулированию конфликта на Украине в настоящее время не ведутся. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. По его словам, Москва выдвинула свои условия, и это не заморозка по линии фронта, которой так отчаянно добивается Киев. Небензя считает, что украинское регулирование сейчас не находится в списке приоритетов администрации США во главе с Дональдом Трампом. По оценке постпреда, ООН слишком долго находится в стороне от задач по устранению первопричин конфликтов. Москва рассчитывает на обновление работы Всемирной организации после избрания нового генерального секретаря, подчеркнул Небензя. Средства противовоздушной обороны уничтожили 6 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило вечером Министерство обороны. Перехвачены дроны самолетного типа над Крымом, Белгородской областью и акваторией Азовского моря. Ранее в этот день средства ПВО уничтожили 59 беспилотников над регионами. Цели были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Крымом. Спасатели ищут 3 человек, которые могут находиться под завалами дома в Липецке, который частично обрушился при пожаре, сообщили в МЧС. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее уточнил, что огонь перекинулся на припаркованные автомобили хозяйственной постройки. Версия падения беспилотника как причине ЧП не соответствует действительности. Возможной причиной пожара и обрушения дома в Липецке мог стать взрыв газа, сообщила прокуратура Липецкой области. ВТБ планирует новое СПО, вторичное публичное предложение акций, на этот раз для финансирования партнерства с группой Wildberries Rus. Наблюдательный совет банка принял решение предложить акционерам на собрании 30 июня рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке. Цена размещения 87 рублей за акцию. Планируется разместить около 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Лимит до комиссии превышает 500 миллиардов рублей. Во вторник было объявлено, что ВТБ и Wildberries Rus договорились о стратегическом партнерстве. Первый его шаг – покупка ВТБ 5% в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения доли. Показы спектакля «Фацер» Матои Миуры пройдут в БДТ имени Георгия Товстоногова в Петербурге в рамках российско-японского фестиваля в июне. В афише также шоу японских барабанов, лекция о культуре и искусстве Японии, мастер-классы, инсталляции и концерты. Показы спектакля «Фацер» театра «Читен» пройдут 17 и 18 июня на малой сцене БДТ. Режиссер рассматривает ситуацию морального выбора человека в экстремальных условиях. После спектаклей Миуры на малой сцене выступит экспериментальное трио из Киото «Кукагендай», постоянные соавторы Матои Миуры и театра Читен. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Нижний Новгород. Русский Голливуд. Здесь были сняты более 150 известных картин.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В городе Сосновый Бор находится Ленинградская атомная станция.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Лолиты и Игоря Николаева. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Зачем топтать мою любовь?
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Родной.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ставрополь является одним из самых крупных городов на Северном Кавказе.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
1: Радио родных дорог. Радио родных дорог.
2: До свидания, богиня.